0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали весь чек.

0: ты.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопрос есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас воспитывать.

0: студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17, в Минске сегодня 15 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17, в Минске сегодня 15 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: На ковре из желтых листьев, в платьице простом.
1: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 19-21. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17. В Минске сегодня 15 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусь Банк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимает вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147 либо на сайте belarusbank.by.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: На ковре из желтых листьев.
1: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17, в Минске сегодня 15 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы – время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям – видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
4: Танцуют все!

0: фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
3: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: много.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17, в Минске сегодня 15 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 231 срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарп и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарп Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.

студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17, в Минске сегодня 15 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717.
1: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Реклама.
1: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
4: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио.

0: Душевное радио. Весеннее настроение.
1: Всем привет, мы группа Фабрика. Слушайте нашу песню на Душевном радио.

студии Дарьи Утюжниковой расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем до 23 с плюсом. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске плюс 19, в Гомеле и Могилеве плюс 16. В Минске завтра до 18 с плюсом, без осадков. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Подробности на belfed.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на работа.by.
6: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
7: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
8: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapp.by и в офисах банка.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Душевное радио. Хочется слушать.

Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

студии Дарьи Утюжниковой расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем до 23 с плюсом. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске плюс 19, в Гомеле и Могилеве плюс 16. В Минске завтра до 18 с плюсом, без осадков. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.
1: Доброго дня!

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: www.bay или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

студии Дарьи Утюжниковой расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем до 23 с плюсом. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске плюс 19, в Гомеле и Могилеве плюс 16. В Минске завтра до 18 с плюсом, без осадков. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: I'd been married long time ago.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

студии Дарьи Утюжниковой расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем до 23 с плюсом. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске плюс 19, в Гомеле и Могилеве плюс 16. В Минске завтра до 18 с плюсом, без осадков. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

студии Дарьи Утюжниковой расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем до 23 с плюсом. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске плюс 19, в Гомеле и Могилеве плюс 16. В Минске завтра до 18 с плюсом, без осадков. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов.

студии Дарьи Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем до 23 с плюсом. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске плюс 19, в Гомеле и Могилеве плюс 16. В Минске завтра до 18 с плюсом, без осадков. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном.

20 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

0: Душевное радио.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

badges.

Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: тебе, я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.